0: Tony Kuti here at Liberty City. All for you. Gonna be playing some tunes dedicated to all those people holed up in jail for riding their bikes together in that protest. They keep searching for something to break your spirits. Don't let them take away your dignity. You hear me? Millions are starving everywhere. While you hear about deodorant commercial.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
2: We see what you've been up to recently, America. You're not ready for this amount of funk.
3: 99.
0: Give the people what they want. It's this tune by the OJ.